Здравствуйте. Сейчас мы начнем практику асан, пранаяма, медитации по системе йога повседневной жизни. Закройте свои глаза и мысленно настройтесь на занятие. Просмотрите и расслабьте все свое тело. От макушки головы до кончиков пальцев ног. И от кончиков пальцев ног до макушки головы. Просмотрите свое дыхание. Настройте полное йоговское дыхание. Вдох начинается от пупка и поднимается вверх к горлу. А выдох спускается от горла вниз к пупку. Сделайте несколько полных вдохов и выдохов. Откройте глаза. Протрите ладошки. Приложите к лицу. Подержите немножечко. Промассируйте легко глаза, лоб, лицо. И ложимся на спину. Начинаем первое упражнение. Первая асана. Ананда асана. Расслабление. Лежите удобно. Ноги свободно разведите в стороны. Руки находятся возле тела, ладонями вверх. Под голову или под колени можно подложить подушечку. Закройте глаза и расслабьте веки. Ощущайте все свое тело. От кончиков пальцев ног до макушки головы. Постепенно, шаг за шагом, направляйте свое внимание на отдельные части тела и сознательно расслабляйте их, пока не будет, наконец, расслаблено все ваше тело. Почувствуйте внутренний покой и умиротворение. Если лежа на спине расслабляться неудобно, вы можете это упражнение выполнять лежа на животе. Телесное расслабление приводит к расслабленному духовному. Расслабление является важным элементом для правильного выполнения йогических упражнений и для их воздействия. Поэтому ананда-асану необходимо выполнять в начале и в конце каждых занятий. А если необходимо, то и между отдельными упражнениями. Еще раз просмотрите и расслабьте все свое тело. Почувствуйте расслабление. Осознайте расслабление во всем теле. Следующее упражнение – обучение брюшному дыханию. Продолжайте лежать на спине. Расслабьтесь и положите одну руку на живот. Следите за тем, как рука на животе со вдохом поднимается, а с выдохом опускается. Наблюдайте, как с расслаблением дыхательные движения постепенно замедляются и особенно удлиняется ваш выдох. Сделайте примерно 10 вдохов и 10 выдохов. Направьте свое внимание и концентрацию на брюшное дыхание. На движение брюшной стенки вверх и вниз. Сознательное брюшное дыхание ведет к телесному и духовному расслаблению. При таком дыхании улучшается циркуляция крови во всем теле, что приводит к хорошему.

хорошему обмену веществ. Заканчиваем практику брюшного дыхания. Выдыхая, положите руку на пол. Продолжаем лежать на спине и практикуем вытягивание тела. Расслабьтесь. Положите руки вдоль тела. И вдыхая, поднимите правую руку вверх за голову. Вытяните правую кисть и правую пяточку в противоположные стороны. Одновременно вдавливайте таз в пол. Делаем глубокий вдох и поднимаем правую руку. Вытягиваемся. Правой кистью вверх, правой пяточкой вниз. Выдыхая, медленно опускаем правую руку. Положите ее возле тела. Вдыхая, поднимаем левую руку вверх за голову. Тянемся левой кистью вверх и левой пяточкой вниз. Растягиваем всю левую половину тела. Выдыхая, опускаем руку и расслабляем левую сторону. Продолжаем выполнять упражнения в ритме дыхания. Еще по два раза на каждую сторону. Правая рука, правая нога, правая пяточка. Вдыхая, опускаем руку. И левая рука, левая пятка. Растягивают вашу левую сторону в противоположную. Продолжаем. Вытягивание всего тела снимает напряжение, которое накопилось в течение дня или во время сна при долговременном нахождении в неподвижном положении. Углубляется и нормализируется дыхание. Упражнение освежает все ваше тело. Еще разочек. На левую сторону. Левая рука, левая нога. Выдыхаем, опустите руку. Расслабьте и просмотрите все свое тело. Просмотрите эффект этого упражнения. И следующее упражнение – повороты головы в положении лежа. Продолжаем лежать на спине. Ноги расслаблены, руки расслаблены, расслаблено все ваше тело. Разведите руки в стороны, ладонями вверх. И медленно поворачивайте голову в правую и в левую сторону. Выполните упражнение по 5 раз в каждую сторону. Выдыхая, поворачиваем голову. Вдыхая, возвращаемся в среднее положение. Старайтесь выполнять упражнения в ритме вашего дыхания. Вдох прямо. Выдох. Поворачиваем голову в другую сторону. Медленно. Не спеша. Все свое внимание направьте на шейный отдел позвоночника. На область шеи. Наблюдайте, как расслабляются плечи, расслабляется шея. Почувствуйте, как улучшается кровообращение в области головы.

Заканчиваем выполнение упражнения. Возвращаемся в исходное положение. Руки разведены в стороны. Все тело расслаблено. Выполняем скручивание. Согните ножки в коленках и уприте стопы в пол. Стопы вместе, коленочки вместе. Выдыхая, медленно поворачиваем обе ноги в правую сторону, а голову поворачиваем влево. Старайтесь держать коленки и стопы вместе. Дыхание нормальное, спокойное. Выполняем упражнение в ритме дыхания по 3 раза в каждую сторону. Сделайте вдох и выдыхая, коленочки вправо, голову влево. Медленно, не спеша, плавно. Вдыхая, возвращаемся в среднее положение. Выдыхая, поворачиваем ноги в левую сторону, голову вправо. Отрываем стопы от пола. Стопа лежит на стопе, коленочка на коленочке. Продолжаем. Каждый в своем ритме дыхания. Слушайте свое дыхание и выполняйте движение в своем ритме дыхания. Наблюдайте эффект этого упражнения. Осознавайте, как увеличивается подвижность позвоночника, углубляется и гармонизируется ваше дыхание. Во время скручивания руки, плечи остаются все время на полу, в неизменном положении. Голова и ноги поворачиваются медленно, плавно и одновременно в противоположные стороны. Если вы чувствуете острую боль в межпозвоночных дисках, это упражнение проводить не рекомендуется. Закончите асану, выпрямите ноги и просмотрите, обязательно просмотрите эффект выполненного упражнения. Просмотрите все свое тело, просмотрите свой позвоночник, свое дыхание. Следующая асана – это повороты, лежа на спине с согнутыми ногами. Согните ножки в коленках, подтяните колени к животу. Переплетите пальчики рук, обхватите коленки руками. Просмотрите, не спешите, зафиксируйте это положение. Просмотрите мягкое и приятное растяжение позвоночника. Просмотрите свое дыхание в этом положении. И теперь, выдыхая, поворачиваемся влево, вправо, влево, вправо. Потихонечку раскачиваемся, массируем позвоночник, мышцы вдоль позвоночника, мышцы спины. Наблюдайте. Наблюдайте приятный массаж. Упражнение укрепляет косые мышцы живота, расслабляет спину и улучшает кровообращение в ней. Активизирует деятельность почек. Слушайте свое тело.

После окончания выполнения выпрямите ноги. Перейдите в положение Анандасаны. Положите ноги на небольшом расстоянии друг от друга. Разверните в стороны стопы. Разверните вверх ладони и расслабьте все свое тело. Просмотрите эффект упражнения. Просмотрите свое дыхание. Пошевелите пальчиками рук, пальчиками ног. Пожимайте, поражимайте пальцы на руках, на ногах. Повращайте кистями, стопами в одну сторону, в другую сторону. Потянитесь всем телом. Повернитесь в правую, в левую стороны. Положите ладошки под поясничку и, отталкиваясь руками, медленно поднимитесь. Примите положение ваджра-асаны. Закройте глаза и несколько секунд расслабьтесь. Расслабьтесь, просмотрите свое тело. И запомните, что никогда нельзя подниматься из положения лежа в положение стоя резко. Надо обязательно перейти в переходное положение, ваджра-асана. Теперь откройте глаза. И поднимаемся на ноги. Дальше выполняем упражнение стоя. Поставьте ноги примерно на ширину плеч. Свободно. Разведите стопы в стороны. Опустите руки вдоль тела. И перенесите свое внимание на область плеч, плечевых суставов. Поднимание и опускание плеч поочередно. Выполняем упражнение по 5 раз на каждую руку. Вдыхая медленно, поднимите правое плечо вверх. Дотянитесь, потянитесь плечом к правому уху. Выдыхая, опустите руку вниз. Затем левую руку, левое плечо поднимаем к уху. Выдыхая, опускаем. Продолжаем. Каждый в своем ритме дыхания. Выполняя это упражнение, эту асану, старайтесь не сгибаться в позвоночнике. Только рука, только плечо работает. И не наклоняйте голову. Подтягиваем плечо к уху. Выдыхая, опускаем. Продолжаем. Упражнение хорошо. Если вы чувствуете утреннюю скованность в плечах или скованность от замерзания, эта асана расслабляет мышцы в области шеи и плечевых суставов. Хорошо. Продолжаем. Выполняйте мягко. Еще по одному разу. И заканчиваем выполнением на левое плечо. Вращение плечами стоя. 5 круговых движений одновременно двумя плечами. Вдыхая, поднимаем плечи вверх. Отводим лопаточки назад. Выдыхая, опускаем вниз и вперед. 5 кругов в ритме дыхания. Стойте ровно, спокойно. Все внимание направьте в область плеч. Медленно и сосредоточенно выполняйте упражнение обеими плечами. Большие круги. Руки остаются висящими вдоль тела. Вращайте плечами 5 раз вперед и затем 5 раз
обратную сторону. Эта асана расслабляет и укрепляет плечевые суставы.

на плечи. И локтями описывайте как можно больше круги. Сведите локти вместе. Вдыхая, поднимаем руки вверх. Отводим лопаточки, локти назад. И выдыхаем, медленно опускаем и сводим локти впереди. 5 кругов в одну сторону и 5 кругов в другую сторону. Медленно и плавно. Растягиваем мышцы груди и растягиваем мышцы спины в области лопаток. Асана выравнивает согнутую спину, усиливает вялые, расслабленные спинные мышцы, расслабляет, укрепляет плечевые связки, вытягивает мышцы передней стороны грудной клетки, углубляет дыхание и повышает подвижность плечевых суставов.

Опустите руки вниз. Просмотрите. Просмотрите эффект в области плечевых суставов, в области шеи. Немножко отдохните, расслабьтесь. Выровняйте свое дыхание.

Продолжаем. Следующее упражнение – скрещивание рук над головой в положении стоя. Выполняем упражнение 5 раз в ритме дыхания. Вдыхая, разводим руки в стороны, разворачиваем ладошки вверх и перекрещиваем руки над головой. Вдыхая, медленно опускаем вниз и разворачиваем ладошки вниз. Продолжаем. Вверх руки, вдох. Ладошки вверх, вдох. Вниз, выдох. Продолжаем. Вдох. Выдох. Направляйте свое внимание на грудную клетку. Упражнение расслабляет и гармонизирует ваше тело, ваше дыхание, ваши мысли. Расслабляет и укрепляет спинные мышцы. Повышает подвижность плечевых суставов. Углубляет дыхание, действует на боковые отделы грудной клетки.

Заканчиваю. Опустите руки. Расслабьтесь. Можете прикрыть глаза. Вдыхая, расслабьте все свое тело. Просмотрите эффект. Осознайте эффект выполненного упражнения. Почувствуйте, как упражнение воздействует на ваше тело, на циркуляцию крови, на тонус ваших мышц, на ваши мысли, на состояние всего вашего тела. Открываем глаза и продолжаем практику. Сгибание и разгибание рук в положении стоя. Вытяните руки вперед, разверните ладошки вверх и, вдыхая, сгибаем руки в локтях и пальчиками рук касаемся плеч. Выдыхая медленно, выпрямите руки. Продолжаем в ритме дыхания. Вдох, пальчики к плечам, выдох.

Вдох к плечам. Выдох. Продолжайте. Дышите нормально. Хорошо. Разверните ладошки вниз и опустите руки. Закончите выполнение упражнения. Немножко отдохните. И продолжаем выполнять это же упражнение, только с разведенными руками в стороны. Разверните ладони вверх. Вдыхая, сгибаем локти пальчиками, касаемся плеч. Выдох, разгибаем руки. 5 раз. Это упражнение усиливает мышцы спины, улучшает подвижность локтевых суставов. Наблюдайте, как сгибаются, разгибаются ваши руки, как работают локти, как работают мышцы спины, мышцы рук. Еще разочек. Выдыхаем. Разверните ладошки вниз, опустите руки. Расслабьтесь. Можете прикрыть глаза. Сделайте глубокий вдох, выдох. Расслабьте все свое тело.

Продолжаем асаны. Работа с мышцами ног. Перенос вес тела с одной ноги на другую. Поставьте руки на бедра. Поставьте ноги немножко шире плеч. Обе ступни при выполнении асаны все время остаются на полу. Не отрывайте стопы от пола. Сделайте вдох и, выдыхая, перенесите вес тела на правую ногу и согните ногу в коленке. Вдыхая, вернитесь в исходное положение. С выдохом перенесите вес тела на левую ногу. Согните колено. И вдох. Выпрямитесь. Продолжайте. По 5 раз на каждую ногу. В ритме дыхания.

Упражнение укрепляет мышцы ног. Укрепляет, улучшает чувство равновесия. Улучшает способность к концентрации.

Смотрите впереди себя, не смотрите на свои ноги. Заканчиваем упражнение. Следующее упражнение – это перенос веса тела на пальчики правой и левой ноги поочередно.

Повыше, повыше, повыше. Поднимаем пяточку. Так, хорошо. Молодцы. Заканчиваем упражнение. И ложимся в расслабление. Ананда Асана. Положите ноги на ширину плеч, разверните стопы в стороны, разверните вверх ладони, закройте глаза. Просмотрите и расслабьте все свое тело. От макушки головы до кончиков пальцев ног. И от кончиков пальцев ног до макушки головы. Все тело полностью расслабьте. Наблюдайте, как восстанавливается, нормализуется ваше дыхание.

как с каждым выдохом углубляется расслабление. Спокойное, нормальное дыхание. Расслабьте все свое тело. Еще раз мысленно просмотрите расслабление. Просмотрите все свое тело. Сделайте глубокий вдох. И выдыхая, почувствуйте пальчики рук. Пошевелите пальчиками рук. Посгибайте, поразгибайте. Пошевелите пальчиками ног. Посгибайте, поразгибайте пальчики ног. Теперь одновременно сгибаем, разгибаем пальцы рук, пальцы ног. Повращайте кистями, стопами в одну, в другую сторону. Разомните лучезапястные, голеностопные суставы. Посгибайте, поразгибайте локти, колени. Всегда медленно и плавно выходите из положения расслабления анандасаны. Положите ладошки под поясничку. И выдыхая, отталкиваемся ладонями от пола. Поднимаемся, садимся в положение дандасаны. Поза посоха или поза палки. Выпрямите ноги, выпрямите спину. Положите ладони на колени. Следующая асана – павана мукта асана, подтягивание колена в голове. Выполняем упражнение по 5 раз на каждую ногу. Согните правую ногу в коленочке. Переплетите пальцы рук под коленом. Выпрямите ногу. Выпрямите ногу. Сделайте вдох. И выдыхая, подтягиваем колено к себе. Выдох, опускаем голову и касаемся носом или лбом до колена. Вдыхая, выпрямляем ногу, поднимаем голову. Продолжаем выполнение асаны в ритме дыхания. 5 раз. Следите за тем, чтобы ваша спина оставалась прямой.

наклоняя голову, коснитесь лбом или носом колена. Спину при этом можно немножечко согнуть, выгнуть. Наблюдайте приятное растяжение в области позвоночника. И выполняем упражнение на левую ногу. Согните левую ножку в коленке. Переплетите пальцы рук. Вдыхая, выпрямите ногу. И выдыхая, подтягиваем колено к грудной клетке. Опускаем голову вниз. И вдыхая, возвращаем в исходное положение. Продолжаем. Если вам сложно выполнять это упражнение, это не страшно. Даже если вы не касаетесь лбом до колена, продолжайте выполнять упражнение. Хорошо. Опустите руки. Поставьте ладошки сзади за спиной, расслабьте спину и просмотрите несколько секунд, просмотрите эффект выполненной асаны. Позвоночник, мышцы спины, мышцы рук, мышцы ног. Это упражнение улучшает приток крови ко всем суставам. Очень хорошо воздействует против тяжести в животе и шиаса, помогает правильному положению тела и улучшает пищеварение. Следующее упражнение – полубабочка. Положите руки на колени, вперед. Правую ногу согните в коленочке и положите стопу или на бедро, или можете положить ногу, Вероника, на пол, если вам сложно выполнить. Положите правую руку на правое колено, локоть разверните в сторону. И выполняя мягкие ритмичные покачивания правой ногой. Вверх, вниз. Дыхание нормальное. Все внимание направьте на тазобедренный сустав.

Выполните движение 10-20 раз. На правую ногу. Заканчиваем. Аккуратненько снимите, возьмитесь за большой палец, опустите правую ногу. И теперь левую стопу положите на левое бедро или возле левого колена. И 10-20 раз покачиваем левую ногу. Эта асана растягивает мышцы бедер, суставы ног, улучшает кровообращение в тазобедренных суставах. Это очень хорошее подготовительное упражнение для положения медитации. Заканчиваем асану. Опустите ноги. Положите ладошки сзади, за тазобедренными суставами. Просмотрите эффект упражнения. Если у вас есть проблемы с голеностопными суставами, коленными, тазобедренными суставами, если вам больно и неприятно выполнять это упражнение, вы можете его пропустить и не выполнять. Заканчиваем расслабление и переходим в положение ваджра-асана. Сед на коленях. Следующая асана – марджари, кошка. Последняя асана в нашем комплексе. Выполняем асану в три подхода. Просмотрите исходное положение. Просмотрите положение вашей спины, вашего позвоночника, вашей головы. Положите руки на колени. Вдыхая, поднимаемся на коленочки, руки вперед, вдох. Выдыхая, опуститесь на ладошки. Выгните спину вверх, опустите вниз голову. Вдыхая, прогибаем спину вниз, голову поднимаем вверх. И поднимите вверх глаза, посмотрите вверх. Выдыхая, поднимаем спину вверх, опускаем голову вниз и взгляд направляем в область пупка. Еще разочек. Вниз прогибаем спину, вдох. Вверх прогибаем спину, выдох. Вдыхая, поднимаемся, руки вперед. Выдыхая, опускаемся на пяточки. Еще раз точно так же. Вдох. Выдох, опускаемся на ладони. Вытягиваем спину вверх, опускаем голову вниз. Прогибаемся вниз. Вдох. Поднимаем вверх глаза, копчик. Выдох, спина вверх, идет голова вниз. Еще разочек, вдох. И выдох. После выдоха заканчиваем упражнение. Выпрямляемся, руки вперед, вдох, поднимаемся на колени. Выдыхая, опускаемся на пяточки и руки на колени. И еще один раз, еще один подход. Вдох. Продолжаем в ритме дыхания. Плотно прижмите ладони к полу. И как
Каждый раз чуть-чуть выше, потяните спиной вверх. Чуть-чуть ниже прогнитесь вниз. Все внимание на движение позвоночника. Асана делает ваш позвоночник гибким. Подвижным, пластичным, как у кошки. Делает наше тело гибким. Еще разочек. И после выдоха заканчиваем асану. Опускаемся на пятки. И заканчиваем наш комплекс упражнений. Расслабление. Ананда асана. Ложимся на спину. Ноги на ширину плеч. Руки свободно раскинуты в стороны. Закройте глаза. Сделайте глубокий полный вдох и медленный выдох. Выдыхая, расслабьте все свое тело. Наблюдайте, как углубляется расслабление. Наблюдайте, как восстанавливается ваше дыхание. Ваш сердечный ритм. Просмотрите и расслабьте все свое тело. От макушки головы до кончиков пальцев ног. И от кончиков пальцев ног до макушки головы. Все тело.

Просто расслабьтесь. Ни о чем не думайте. Ни о чем не беспокойтесь. Ананда Асана. В переводе означает «поза блаженства». Наблюдайте, как блаженство растекается по всему вашему телу.

Постепенно заканчиваем расслабление. Вдохните, выдохните. Медленно выходим из состояния ананда-асаны. Почувствуйте, пошевелите пальчиками рук, пальчиками ног. Посгибайте, поразгибайте пальцы на руках, на ногах. Посгибайте локти, колени. Подвигайте руками, ногами. Слегка повращайте головой в правую, в левую сторону. Подвигайтесь так, как вам хочется, как вам приятно. Почувствуйте все свое тело. Положите ладошки под поясничку. И отталкиваясь руками от пола, поднимаемся. Протрите ладони. Разогрейте ваши ладони. И приложите к лицу. Подержите несколько секунд. Протрите глаза. Протрите лоб. И наклонитесь вперед. Коснитесь лбом пола. Расслабьте все свое тело. Просмотрите приток свежей, чистой крови к области головы. И мысленно поблагодарите учителя. Поблагодарите Свамиджи. И мысленно пожелайте всем живым существам на планете мира счастья и благополучия. Хари Ом. Заканчиваю. Поднимаемся. Всего вам доброго.